Мөннийгэн хөлдүгөг тэлэнчин хуэн жо дотром бодна. Ачыг дэлэ бады тангжуджэ тэлэнчин бады хэржэн. Гачэра бэхуэ, тэнгру бэхуэ бэ гахча суэсэр.